Следили нам босте на Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликации. Бодите дружадни с Рок Радием. Чисти рок!